0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шум.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: 8903-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар, заработная плата высокая, возможное обучение, телефон 450957.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
4: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
5: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
6: Находиться в дороге мне по душе.
3: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Положительная динамика в сотрудничестве Беларуси и России отмечается по всем направлениям. В республике к новому учебному году запланировано около 250 школьных ярмарок. Об этом и другом подробней. От торговли до науки. По всем направлениям сотрудничества Минска и Москвы фиксируется положительная динамика. Об этом заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов. По его словам, крепкие двусторонние связи стали возможными благодаря доверительным отношениям лидеров двух стран. Для граждан планируется упростить правила переезда между соседними государствами, снизится число таможенных ограничений, а административные процедуры станут удобнее. Уже реализованы сотни совместных проектов, от освоения космоса до новых инициатив в сфере ядерной энергетики. Экономическое взаимодействие подтверждает свою эффективность. В 2025 году товарооборот достиг рекордных 62 миллиардов долларов. Недавно наша делегация на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заключила 12 контрактов и соглашений на сумму более 4 миллиардов рублей. Поэтому работа идет хорошими поступательными темпами, подытожил дипломат. Порядка 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. Об этом сообщила представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Екатерина Макуценя. На таких площадках можно найти все необходимое для учащихся – одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. В больших городах точки будут расположены рядом с крупными торговыми объектами. Подробная информация размещена на сайтах облсполкомов, горосполкомов и СМИ. Многие организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенные распродажи стартовали 15 июля и продлятся до середины сентября. Белорусский фильм «Одну на двоих» получил награду на международном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Кыргызстане с 16 по 19 июля. В конкурсе помимо нашей республики участвовали Россия, Китай, Иран и государства Центральной Азии. Победителем в номинации «Лучший монтаж» стала Ольга Решетникова, картина режиссера Ивана Павлова «Одну на двоих». Она рассказывает о подвиге летчиков-героев Андрея Нечпорчика и Никиты Куканенко, которые ценой собственных жизней увели терпящий крушение учебно-боевой самолет Як-130 от жилых кварталов в Барановичах в мае 2021 года. Напомним, премьерный показ ленты состоялся весной 2026 в ГДК нашего города. Продолжаем выпуск. На большей части Беларуси в ближайшие дни синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия. Территория нашей страны во власти циклона, который несет грозы, ливни, шквалистое усиление ветра. Спасатели предупреждают о факторах опасности в непогоду, в их числе повреждения линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, возможны падение деревьев, затруднение движения транспорта. О других рисках и как их минимизировать рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Возможны повреждения сельскохозяйственных угодий, транспортных средств, построек и коммуникаций, подтопление отдельных домов, огородов и автодорог местного значения. Заранее подготовьтесь к непогоде. Уберите с балконов и со двора все хозяйственные вещи, чтобы их не унесло порывами ветра. Обрежьте сухие деревья, которые могут обломиться и нанести ущерб вашему дому. По возможности поместите автомобиль в гараж. Если гаража нет, припаркуйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если сильный ветер уже начался, постарайтесь оставаться в помещении. Закройте все окна и форточки и не подходите к ним близко. Если все же пришлось выйти на улицу, будьте предельно внимательны. Обходите стороной шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, а также сооружения повышенного риска. Мосты, эстакады, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты. Не ищите укрытия за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями или под деревьями. Это может быть опасно. Ни в коем случае не стойте рядом с линиями электропередач и не приближайтесь к оборвавшимся проводам. Это угрожает жизни.
1: К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0163 59 95 23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжовщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
5: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Председатель арабского парламента заявил о стремлении к более открытым отношениям с Беларусью. В БРГУ завершился прием документов на бюджетную форму обучения за счет средств республиканского бюджета. Об этом и другом подробнее. Обсуждение насущных вопросов должно иметь практическое измерение. Такое заявление президент Беларуси сделал в рамках встречи с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Наша страна всегда готова к диалогу. Главное требование к партнерам – трансформация договоренностей в реальные контракты, инвестиционные проекты и совместное производство. Особое внимание уделено расширению межпарламентских контактов, развитию политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент подчеркнул, что Беларусь успешно сотрудничает с Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией и Сирией. И есть все основания для того, чтобы масштабировать этот опыт на другие страны арабского мира. Также глава государства озвучил свою позицию по вопросам международной обстановки. Доступная и качественная медицина – безусловный приоритет в Беларуси. В стране срок ожидания плановых КТ и МРТ сократили до 30 дней. И это не просто рекомендация Минздрава, а прямое руководство к действию. Процедуры остаются самыми точными, а поэтому и самыми востребованными методами диагностиками. Порой напряженная ситуация могла возникнуть по многим причинам. Во-первых, техника иногда подводит. Стоит выйти из строя одному из аппаратов, и лист ожиданий начинает удлиняться. А во-вторых, современные клинические протоколы. Документ вступил в силу с 1 июля. И позитивный эффект белорусы уже ощутили. Введен строгий контроль. Пациентов направляют только с учетом результатов, чтобы исключить повторы. Параллельно идет масштабное техническое переоснащение. Сегодня в стране работает свыше 100 аппаратов магнитно-резонансной терапии и более 170 компьютерных томографов. В БРГУ завершился прием документов на бюджетную форму обучения за счет средств республиканского бюджета. Всего при плане приема 643 человека подано 1153 заявления. Это показывает стабильно высокий интерес абитуриентов к специальностям вуза. Среди зачисленных немало талантливой молодежи. Обладатели дипломов с отличием – золотые и серебряные медалисты – 68 человек. 5 победителей третьего этапа Республиканской олимпиады, призеры чемпионатов республики. Заранее определенную траекторию в выборе профессии подтвердили выпускники классов профессиональной направленности – педагогических, инженерных, спортивно-педагогических, аграрных. Таких 184 первокурсника. Продолжаем выпуск. В Брестской области увеличивают площади садов и ягодников. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. На территории юго-западного региона под эти культуры с начала года занято около 8200 гектаров. Профессионально деятельность ведут сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства. В регионе выращивают яблоки, груши, вишни, сливы, голубику, клюкву, черноплодную рябину, виноград, грецкие орехи, фундук. В целом направление сейчас в тренде. В частности, при уборке урожая черной смородины раньше использовали ручной труд. Сейчас внедряют механизированный способ – специальным комбайном. В этом году ягода разошлась на внутреннем рынке. Ее отгружали в розницу и на переработку. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 329-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьная денни белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Galaxy S26 Ultra. Счастливая барновичанка Марина Шулейко признается, вся ее семья оценила комфортные условия тарифного плана.
1: Позвонили, я не поверила сразу. А потом, когда вот все официально пригласили сюда, в офис продаж, я поняла тогда, что, наверное, да, все реально. Очень это неожиданно, очень приятно. Пользоваться, конечно, буду. Только подключилась, по связи меня все устраивает. У меня и домашний интернет на текущий момент, и мобильный телефон у всей семьи. Нас все устраивает. Телефон планировала менять, поэтому очень кстати и очень вовремя.
0: Преодоление отметки в 5 миллионов абонентов стало для А1 еще одним важным этапом развития и подтверждением того, что компания продолжает оставаться надежным партнером для жителей Беларуси. Но главное не сами цифры, а люди, которые стоят за ними. Именно доверие вдохновляет двигаться вперед, совершенствовать продукты и сервисы и каждый день работать над тем, чтобы оправдать этот выбор. 5 миллионов абонентов – это не просто цифра. За ней стоят миллионы людей, семей, историй и моментов, в которых А1 рядом, отметил заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский.
2: Для нас это зеленая веха, веха в развитии компании, мы к ней стремились, знаковое событие, но это не финишная черта, это лишь новая точка отсчета. В компании мы собираемся продолжать развиваться, улучшать наши сервисы, выводить на рынок новые продукты. 5 миллионов абонентов – это много, больше, чем половина населения страны, и мы хотим поблагодарить всех за доверие. Это 5 миллионов историй. Связь на сегодняшний день – это неотъемлемая часть нашей жизни. Она позволяет оставаться на связи с близкими, коммуницировать, учиться, развиваться. Ну а для кого-то это способ ведения бизнеса. Поэтому благодарим всех наших абонентов за то, что вы с нами. Всем рады.
0: Это была программа «На тему дня». В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент подписал указ, направленный на совершенствование функционирования банка данных о гражданах Беларуси, право на выезд которых временно ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Принятие документа обусловлено корректировкой законодательства и практикой применения прежних норм. В частности, предусматривается расширение технических возможностей информационного обмена госорганов, а также усиление защищенности информации, хранимой в банке данных. Граждане могут получить сведения, связанные с ограничением их выезда в любом подразделении по гражданству и миграции. Срок их предоставления сокращается до 1 рабочего дня. Исторические рекорды посещаемости, статус главного культурного события сезона и полное отсутствие границ вопреки любым искусственным барьерам. Славянский базар в Витебске подводит итоги. Билеты на фестивальные мероприятия приобрели свыше 120 тысяч человек. Это сразу на 50 тысяч больше, чем в 2025 году. Форум объединил представителей из 52 стран, а трансляции его событий в социальных сетях набрали более 15 миллионов просмотров. Атмосфера праздника была повсюду. Сольные выступления, выставки, спектакли, кинопоказы. Афиша пестрила событиями. Побывать на этом большом празднике хотели миллионы. И благодаря работе сотен журналистов, зрители по всему миру смогли ощутить эту энергетику через экраны. Любопытный факт. Наибольшую активность у мониторов и экранов проявили жители России, Германии, Польши и Казахстана. И о спорте. Футболисты Барановичского клуба в августе проведут два домашних матча к ряду в рамках 16 и 17 круга чемпионата высшей лиги страны. 1 августа соперником на стадионе городской станут игроки Ислачи. Поединок стартует в 16 часов 10 минут. С этой же командой подопечные Романа Киренкина будут оспаривать выход в 1/4 Кубка Беларуси уже на этих выходных, 25 июля на выезде. 9 августа красно-синие встретятся с борисовским «Батэ» на родном поле в Барановичах. Начало в 16:45. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта. Аграрии Барановичского района завершили уборку озимого ячменя и приступили к рапсу. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в сфере железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ принят, чтобы скорректировать правила перевозок и сделать услуги для граждан более надежными и безопасными. В нем прописаны единые требования как для владельца инфраструктуры, так и иных организаций, чья деятельность связана с движением поездов. Теперь владельцы путей обязаны вести учет, разбираться в причинах любых инцидентов и сообщать о нарушениях в контролирующие ведомства. Кроме того, расширен список сотрудников, которым необходимо проходить медосмотры, пересвидетельствование и предсменные врачебные проверки. Выделяется новый тип составов – поезда региональных линий эконом-класса «Ускоренные». Функции военизированной охраны передаются Департаменту охраны МВД. Предприятия «Белрехпрома» обеспечили торговлю товарами для школьников в необходимом объеме. Об этом рассказала заместитель председателя концерна Наталья Мороз. Она напомнила, подготовка к сезону начинается заранее. Порядка 60 организаций выпускают трикотажные, швейные изделия, галантерею, обувь. Ежегодно ассортимент изменяется на 60%. Добавляются новые элементы. Основной подход – функциональность, чтобы ребенку было удобно, и качество продукции, подчеркнула Наталья Мороз. Цены остались в диапазоне прошлых лет, с небольшой корректировкой на рост затрат на сырье и материалы. В моделях учтены современные тенденции и предпочтения самих детей. Напомним, в Беларуси формируется специальный реестр изготовителей одежды для учащихся. Список будет размещен на официальных сайтах «Беллегпрома» и Министерства образования. Каждый родитель сможет с ним ознакомиться. На данный момент уже 6 отечественных производителей подали заявки на сертификацию коллекций на соответствие требованиям. Продолжаем выпуск. На Брещине нацелены собрать около 2 300 000 тонн зерна. Несмотря на сюрпризы погоды, аграрии планируют прибавить к цифрам 2025-го и стремительно преуспевают в данном направлении. В Барановичском районе уже завершили уборку озимого ячменя и приступили к рапсу. Из 8170 гектаров площадей освоено 1600, или 19% от плана, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, урожайность выше прошлогодней и на данный момент составляет 29,6 гектаров с круга. Это среднеобластной показатель. Наши труженики не только выполняют задачи с опережением сроков, но и ставят рекорды. Накануне в открытом акционерном обществе «Крошин» состоялось чествование передовиков жатвы, комбайнеров, намолотивших первую 1000 тонн зерна, а также молодого водителя, который столько же перевез. Летом можно не только как следует отдохнуть, но и получить первую зарплату. Студенческий отряд «Монолит» имени Героя Советского Союза Константина Заслонова работает на базе филиала закрытого акционерного общества «Атлант» Барановичский станкостроительный завод. Здесь азы будущей профессии постигают 5 человек. Накануне бойцы пообщались с первым секретарем горкома БРСМ Никитой Машеем и вторым секретарем Елизаветой Контаутас. В ходе встречи молодежные лидеры изучили условия труда, организацию быта и обсудили текущие задачи. Занятость в свободное от учебы время – это возможность приобрести определенные навыки и сделать шаг к самостоятельности, подчеркнул Никита Машей. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: Баранович FM. 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком «плюс».

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
5: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи ФМ.
1: Добрый-добрый день, друзья! Второй день рабочей недели, эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем! Ну что ж, предлагаю сегодня поговорить о том, что объединяет абсолютно всех людей. И нет, это не любовь к лету и не ожидание отпуска, хотя это тоже всех нас объединяет. А поговорим мы сегодня о привычках. Причем у каждого из нас они свои. Иногда настолько забавные, что если посмотреть со стороны, становится даже смешно. А кто-то обязательно пьет чай только из любимой кружки. Причем кружка может быть уже с отколотой ручкой, слегка потертой, но заменить ее новой ну просто невозможно. Она какая-то не такая, говорят владельцы таких вот кружек. А кто-то каждое утро проверяет прогноз погоды, а потом все равно выходит из дома без зонтика. А сегодня прогнозы, не знаю, что даже обещают, не заглядывала в них, но небо намекает на дождь. Поэтому про зонтики тоже важно не забывать. Кто-то не может начинать работать, пока не переставит ручку, блокнот и чашку кофе в правильном порядке. А кто-то обязательно говорит, ну все, последний сериал перед сном, последняя серия, и уже через 3 серии искренне удивляется, почему же уже полночь. Ну, действительно. Интересно, что большинство привычек мы вообще даже не замечаем. Они становятся частью нас, и только если кто-то вмешается в этот привычный порядок, мы понимаем, насколько же он важен для нас. Так что сегодня будем говорить о привычках и предлагаю небольшой эксперимент. Попробуйте заметить свою самую забавную привычку. Может быть, она окажется не такой уж и странной, а может быть, наоборот, вы поймете, что делаете это уже много лет и даже не задумывались, почему. Вот так сегодня весь день будем говорить о привычках, серьезно, с улыбкой и, возможно, узнаем о себе что-нибудь новое. Ну а пока включаем музыку, вместе с ней врываемся в этот вторник и наблюдаем за собой.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
2: Реклама.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
4: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Говорим сегодня о привычках. И знаете, есть у меня список небольших привычек, которые наверняка каждый заметит сам в себе. Хотя, возможно, в повседневной жизни мы проходили мимо этих привычек, не расценивая их как настоящие привычки. Закрутила, замудрила, ну а теперь объясню, о чем я. Слушаем и загибаем пальцы, если относится к вам эта привычка. Ну, например, бесконечное пролистывание ленты новостей. Открываешь соцсети, читаешь пару постов, закрываешь, через 5 секунд снова открываешь, как будто там могло что-то кардинально измениться за это время. Да, такая вот современная привычка тоже появляется в нашей жизни. Ну а если немножечко отмотать пленку назад, да, то вот подобного плана привычка — это открыть холодильник, да? Открыть холодильник, посмотреть, что же там у нас есть интересненького, ничего не найти, закрыть, и через минут 20 опять вернуться к холодильнику, подумать, возможно, что-то уже мне понравится. Вот тоже две такие привычки. Наверняка они кому-то откликнутся. Далее, проверка закрытой двери. Отошел от дома на 10 метров, подумал, а закрыл ли я дверь? Ага, возвращаешься, дергаешь ручку, да, закрыто, и идешь спокойно домой. Ну или не домой, а на работу, уже смотря откуда ты вышел. А вот еще одна привычка — налить чай и забыть выпить его, да? Завариваешь идеальный напиток, ставишь остывать, а потом находишь его через час уже очень холодным, вздыхаешь, не удалось чая попить. Ну вот такой ритуал. Или же крутить волосы или теребить что-то в руках на совещании или в очередной, или в очереди автоматически накручивать прядь на палец, или же щелкать авторучкой, пока коллеги не начинают косо смотреть. Это тоже наши привычки. Ну и я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Делитесь с нами своими или даже не своими, а привычками, которые вы замечаете в других, забавными, прикольными, теми, которые могут нас улыбнуть сегодня в такой вот пасмурный и даже такой дождливый июльский день. Ну а также пишите нам, как проходит у вас сегодняшний день, какие планы на лето. Если есть праздники, поздравляйте с праздниками друзей. Если у вас праздник, тоже делитесь, что у вас праздник, мы вас поздравим. Ну, передавайте привет и с удовольствием зачитаю сообщения в прямом эфире. А пока продолжаем эфир хорошей музыкой и улыбаемся.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. 1 августа вчерашние студенты приступят к работе по распределению. Агрогородок «Жемчужный» Барановичского района готовится к областным дожинкам. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Бельгии с национальным праздником, сообщили в пресс-службе главы государства. Несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей, говорится в послании. Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте. Александр Лукашенко пожелал народу Королевства мира согласия, стабильности и процветания. 1 августа – день старта для более 50 тысяч молодых специалистов по всей Беларуси. Вчерашние студенты вузов и колледжей приступают к работе по распределению, и государство встречает их солидным пакетом поддержки. Сразу на старте единовременная помощь в размере последней стипендии и компенсация за переезд. А для специалистов в здравоохранении, образовании, спорте и культуре предусмотрены ежемесячные надбавки до 50% от оклада. Тренд на регионы набирает обороты. Выпускники все чаще выбирают первое место трудоустройства за пределами столицы. Тем более, что система целевого направления дает уверенность еще на этапе поступления. В агрогородке «Жемчужный» появился еще один живописный мурал. На стене жилого дома номер 2 по улице Центральная художники изобразили труженицу села. В руках улыбающейся девушки колосья. В качестве фона родные просторы. Задача произведения – выразить глубокое уважение всем, кто с рассвета до заката работает в полях и на фермах. Продемонстрировать гармонию между крестьянским трудом и сохранением семейного очага. К слову, это уже второй мурал в агрогородке, который готовится к областным дожинкам. Продолжаем выпуск. В Беларуси количество киберпреступлений за первое полугодие увеличилось на 10%. Каждое третье – это звонки, когда злоумышленники предлагают людям перечислить денежные средства на безопасные счета, либо установить дополнительное программное обеспечение, сообщил заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Ренгевич. Средний ущерб превышает 8 тысяч рублей. В настоящее время мошенники вымогают деньги под предлогом декларирования, оформления электронной медкарты, замены счетчиков или домофона. По сумме причиненного ущерба превалирует ложное инвестирование. В подобных случаях часто используют технологии искусственного интеллекта, когда создают так называемую рекламу от имени должностных лиц или используют какие-то бренды. Самым массовым также является фейковая продажа товаров в интернете. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком «плюс».

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. 21 июля на календаре. И давайте вот прямо сейчас заглянем в гороскоп. В окно не будем заглядывать, там пасмурно, серо и дождливо и мокро. А вот в гороскоп обязательно заглянем, чтобы узнать, что же нам скажут звезды. Итак, овны. Сегодня звезды советуют начать день с новой полезной привычки. Пусть она будет совсем небольшой, например, выйти из дома на 5 минут раньше или выпить стакан воды утром, или, наконец, записать ту самую идею, которая давно крутится в голове. Тельцы. Ваши привычки – это ваша суперсила. Сегодня отличный день, чтобы отказаться от того, что отнимает время, и добавить в расписание то, что действительно приносит удовольствие. Ну, например, вечернюю прогулку под летним небом. И даже если идет дождь, возьмите зонтики и погуляйте. Ну, в принципе, тепло-то на улице, почему бы и не насладиться летним ливнем или дождем. Близнецы. Попробуйте немного изменить привычный маршрут до работы, домой или даже до любимой кофейни. Иногда самые интересные открытия начинаются с простого поворота не на той улице. Вот такие вот советы вам внести какие-то маленькие, но очень приятные изменения в жизнь. Раки. Сегодня стоит вспомнить о привычке заботиться не только о других, но и о себе. Найдите хотя бы полчаса для отдыха, хорошей книги или чашки чая без спешки. Лето создано и для этого. Хорошо, двигаемся дальше. Львы. Ваша улыбка сегодня может стать хорошей привычкой не только для вас, но и для окружающих. Подарите кому-то доброе слово или комплимент. Иногда именно такие мелочи делают день особенным. Девы. Не стремитесь изменить все и сразу, лучше сделайте одну полезную вещь, но сегодня. Маленькие шаги часто приводят к большим победам быстрее, чем грандиозные планы. Да, камень воду точит, да, или вода камень точит, да-да-да, именно так. Весы. Звезды советуют завести новую летнюю традицию, например, каждый вечер смотреть на закат, покупать по вторникам мороженое или встречаться с друзьями хотя бы раз в неделю. Из таких вот привычек рождаются самые теплые воспоминания. Скорпионы. Сегодня полезно отказаться от привычки откладывать дела на потом. Начните с самого простого и удивитесь, как быстро все остальное пойдет своим чередом. Стрельцы. Пусть вашей новой привычкой станет говорить «да» интересным предложением. Лето любит спонтанность, а самые яркие истории редко начинаются со слов «я лучше останусь дома». Вот это прям точно, да, дома ничего нового вы точно не найдете. А вот какие-то маленькие необычные летние приключения – это то, что нам нужно для впечатлений, да и для приобретения новых привычек. Козероги. Попробуйте добавить в свой день одну маленькую радость. Любимый кофе, прогулка в обеденный перерыв или разговор с близким человеком могут зарядить энергией не хуже отпуска. Вот такое напоминание. Водолеи. Сегодня хороший день, чтобы избавиться хотя бы от одной привычки, которая вам мешает. Например, слишком часто проверять телефон или переживать по пустякам. Освободившееся время лучше потратить на лето. Абсолютно правильно. Ну и рыбы. Сделайте привычкой замечать хорошее. Красивое небо, аромат липы, улыбку прохожего или вкус первой утренней чашки кофе. Иногда именно такие моменты становятся главными воспоминаниями дня. Ну вообще, друзья, пусть этот вторник подарит нам полезные привычки, легкое настроение и маленькие радости, которые незаметно делают каждый день чуточку счастливее. Ведь именно из таких дней и складывается хорошее лето.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

остаемся на одной волне с Баранович FM, приближаемся к полудню, и это значит, впереди у нас с вами еще достаточно много всего интересного. Ну, например, в начале следующего часа расскажу вам о том, чем интересна дата 21 июля, то есть сегодняшний день. Сегодня какие праздники отмечаются, расскажу об этом вам. Ну, а также мы с вами продолжим говорить о привычках. И знаете, друзья, вот прямо сейчас хочу вам сказать, выглядывая в окно и видя вот эту серость, главное оставлять внутри себя ту привычку улыбаться. Улыбаться любой погоде, любой природе, любым обстоятельствам. Возможно, если у вас отпуск, это прекрасный день для того, чтобы выдохнуть, сделать паузу и просто отлежаться и ничего не делать. Ну, а если вы на работе, то, знаете, не так обидно сидеть и на работе, работать на работе, когда на улице не погода, да, когда все остальные не загорают возле озера, а ты один сидишь на работе. Поэтому учимся находить хорошее в любой погоде, в любых ситуациях, и это тоже прекрасная привычка. Оставайтесь с нами на одной волне и включайте это тоже в свои привычки.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком «плюс».

0: Реклама. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Ленина, 24/3. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 21 июля на календаре, 12.11 на студийных, и мы продолжаем. Знаете, сегодня однозначно не нужно грустить, потому что погода не совсем летняя, хотя, возможно, в такой пасмурности тоже есть летняя магия. Но это повод улыбнуться этому дню, улыбнуться погоде, выплеснуть весь свет из себя, изнутри, да, поделиться этим светом с окружающими. Ну и тем более есть еще поводы для улыбок. Например, праздники сегодняшнего дня. И они сегодня достаточно интересные. Сейчас познакомлю вас с ними. Итак, сегодня отмечается День нездоровой пищи или же День вредной еды. Праздник, ради которого диетологи всего мира берут выходной. Философия праздника проста. Один день честного читмила полезнее, чем год тайных ночных подходов к холодильнику. Главное – помнить про меру. Да, как и всегда, праздник называется День нездоровой пищи, а не неделя и тем более не образ жизни. Завтра салат снова вступает в свои права. Ну а сегодня можно немножко расслабиться. И чем не повод для улыбки, улыбаемся. Из необычных праздников сегодня отмечается День Или. Звучит непонятно, сейчас объясню. Самый философский праздник года посвящен крошечному союзу из трех букв «Или», на котором держится вся наша жизнь. Ну, например, кофе или чай, работа или отпуск, поспать подольше или выйти на пробежку. Мы постоянно стоим на каких-то развилках. А отмечать праздник предлагается легко. Устроить опрос в соцсетях, наконец, решить какую-то дилемму, которая пылится годами, или взглянуть на выбор не как на бремя, а как на привилегию. Ведь за каждым «или» прячется возможность. А можно вообще ничего не выбирать. В этом тоже будет свой стиль и свой подход к отмечанию этого праздника. Еще один необычный праздник – День переучета. Слово «переучет» звучит как что-то из жизни склада или советского универмага с табличкой «закрыто». Но смысл праздника намного шире. Середина лета – отличный момент провести инвентаризацию не только на полках, в доме, но и в собственной жизни. Пересчитать выполненные новогодние обещания. Результат обычно помещается на пальцах одной руки. Разобрать шкаф, почтовый ящик или список дел. Думаю, у каждого найдется, что к чему применить слово, да и дело переучет, да. В народном календаре 21 июля день с целой коллекцией имен. Казанская летняя, зажинки, жнец, жатвенник, Прокопьев день. Церковь в эту дату чтит великомученика Прокопия. А крестьяне начинали главное дело лета – жатву ржи. А перед первым выходом в поле Прокопию заказывали молебны. А после устраивали общественные трапезы. Серьезная работа требует серьезной подготовки. Первый зажиночный сноп вязали с особым почетом. Ему предстояло стать талисманом будущего урожая. Там, где Казанская была престольным праздником, гуляли широко и по несколько дней даже. Съезжались гости, молодежь устраивала гуляния. А вот стирать и купаться в открытых водоемах в этот день не рекомендовалось. Вода 21 июля считалась неподходящей для бытовых дел. К этому дню в лесах поспевали черника и первые грузди чернухи, а в садах снимали вишни. Так что без дела не оставался никто. Вот такие праздники этого дня. Уверена, что вы найдете что-то наиболее подходящее для себя, а возможно отметите и все праздники сразу. Поэтому, пока вы размышляете, мы включаем музыку и двигаемся вперед в этот красивый день.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат. За 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Стоп, поведение. Акции по диалисти 5-26. Подробности 8-7-кат.кб или по телефону +3529-689-77-78.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

находимся на одной волне вместе с Баранович FM, друзья. Сегодня говорим с вами о привычках. Но знаете ли, почему мы так любим свои привычки? Оказывается, дело вовсе не в лени. Наш мозг – большой экономист. Он старается тратить как можно меньше энергии. Ну, представьте, если бы каждое утро приходилось заново решать, как чистить зубы, какой рукой открыть дверь, как завязать шнурки или с какой ноги выйти из дома, то к вечеру мы бы были совершенно без сил. Поэтому мозг придумал очень удобную систему – привычки. Да, все, что мы повторяем много раз, он отправляет на своеобразный автопилот. И это, в принципе, здорово. Благодаря привычкам мы можем одновременно идти, разговаривать, думать о планах на день и даже напевать любимую песню. Но есть один забавный момент. Стоит привычному порядку нарушиться, и мозг сразу настораживается. Ну, например, вы переставили дома кружки в другой шкаф, и несколько дней рука все равно автоматически тянется на старое место. Или поменяли пароль в телефоне, но пальцы сами автоматически набирают прежнюю комбинацию. Получается, привычки – это не просто повторение. Это способ сделать жизнь чуть проще. Они освобождают место в голове для новых идей, интересных разговоров и, конечно, летних приключений. Поэтому, друзья, поблагодарим наши привычки, наш мозг за то, что он дарит нам эти привычки. Ну и чуть глубже заглянем в себя, чтобы заметить эти привычки. Возможно, они не очень хорошие. Бывают ведь и хорошие, и не очень хорошие привычки. От нехороших избавляемся, ну а с хорошими только дружим.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал селекторное совещание по уборочной кампании 2026 года. Скоро в школу. Благотворительный проект стартует сегодня в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Уборочная страда не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом президент заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Глава государства отметил, что встреча в широком формате носит традиционный характер, так как тема одна из важных в стране в это время. Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясает конфликты, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Уборочная страда – это забота всего государства, а не только крестьян. На связи с главой государства все области и районы республики. Присоединилась и Брестская область. Участвуют председатель облсполкома Петр Пархомчик, помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Третье заседание рабочей группы по взаимодействию Беларуси и Орловской области России проходит в Бресте. Стороны поддерживают торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействуют в промышленности, сельском хозяйстве, в сферах образования, культуры и других. Делегация российского региона прибыла во главе с губернатором Андреем Клычковым. Как рассказал заместитель председателя облсполкома Михаил Баценко, за пятилетку взаимный товарооборот сторон увеличился в 2,8 раза. На сегодняшний момент тоже отмечается рост. Есть кооперационные проекты, в том числе в промышленности. В Орловской области прекрасный мебельный кластер, с которым намерены взаимодействовать, подчеркнул Михаил Баценко. Речь идет и о поставках техники отечественного производства, которая зарекомендовала себя. Будут найдены резервы на будущее. Большой потенциал в сфере образования и культуры. Налажено взаимодействие деловых кругов. Продолжаем выпуск. «Скоро в школу» – благотворительный проект стартует сегодня в Барановичах. В преддверии учебного сезона не оставить без внимания

0: можно оказать в виде канцелярских товаров – карандашей, ручек, тетрадей, пеналов и рюкзаков для детей из малообеспеченных семей. Общественные организации, трудовые коллективы и просто неравнодушные граждане традиционно помогают юным горожанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подготовиться к процессу обучения, чтобы 1 сентября был действительно праздником. Благотворительный марафон продолжится до конца лета. Принести собранное можно по адресу улица Ленина, дом 12, кабинет номер 6-10. Дополнительная информация по телефону 66-97-82. Православные верующие 21 июля отмечают День памяти иконы Казанской Божьей Матери. Этот чудотворный образ является одним из самых почитаемых ликов Богоматери. Недаром христиане отмечают дважды в году – в конце осени и на экваторе лета. История праздника начинается с явления величайшей святыни девочки Матроне на пепелище в городе Казань в 1579 году. Чистый образ олицетворяет заступничество и духовное сплочение народа. Икона считается у православных христиан покровительницей семьи. Из глубины веков есть традиция дарить молодоженам на венчание пару икон Казанской Божьей Матери и Спасителя. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-59-95-24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком «плюс».

сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 12:45 на студийных. И напоминаю, что сегодня в дневном эфире мы с вами говорим о привычках. И вот сейчас немного занимательных фактов именно о привычках. Оказывается, странные привычки есть даже у самых известных людей. Ну, например, великий композитор Людвиг ван Бетховен перед тем, как сварить кофе, отсчитывал ровно 60 кофейных зерен. Не 59 и не 61, а именно 60. Почему появилась такая привычка, история умалчивает. Писательница Агата Кристи признавалась, что лучшие идеи для детективов приходили к ней во время принятия ванны. Именно там она продумывала сюжеты будущих книг. Но приятная привычка, поэтому если, друзья, в такой прохладный летний день вы надумаете принимать теплую ванну, подумайте, возможно, и вам придет идея какой-нибудь увлекательной книги или просто повести, или просто рассказа. Так, а знаменитый художник Пабло Пикассо долгое время хранил старые, даже изношенные кисти. Он считал, что каждая из них хранит частичку вдохновения. Можно улыбнуться этим историям, но психологи говорят, маленькие ритуалы помогают мозгу настроиться на нужный лад. Для кого-то это чашка кофе перед работой, для кого-то любимая музыка в наушниках, а для кого-то 5 минут тишины. Поэтому, если у вас тоже есть свой маленький ритуал, не спешите считать его странным. Возможно, именно он помогает вам быть собой.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Баранижскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

друзья, возвращаемся в эфир, и я хочу обратить ваше внимание, загляните в окно. На улице посветлело, и это ли не повод для улыбки? Конечно же. А так как мы сегодня говорим с вами о привычках, то, возможно, солнышко пробивается специально, чтобы не нарушить чью-то привычку гулять во время обеденного перерыва. Все верно, приближаемся к обеденному часу. И я напоминаю, что у нас работает СМС-портал. Вы можете присылать ваши сообщения на короткий номер 9946 или Viber на номер 8033-617-9946. Пишите, передавайте привет и поздравляйте друзей с праздниками, а также делитесь с нами своими привычками или забавными привычками, которые вы наблюдаете у своих друзей, коллег, либо просто знакомых людей. С удовольствием обсудим и продолжим обсуждать тему привычек дальше в дневном эфире. Ну а пока слушаем хорошую музыку, она точно добавит хорошего настроения. Ну и уже готовимся к обеденному променаду.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и говорим сегодня в дневном эфире о привычках. И согласитесь, друзья, летом привычки становятся, ну, немножечко другими. Например, мы чаще открываем окна и наслаждаемся этим, дольше гуляем, покупаем мороженое без всякого повода или выходим вечером просто посмотреть на закат. И знаете, психологи говорят, что именно такие небольшие сезонные ритуалы делают нас счастливее. Поэтому попробуйте вспомнить свои летние привычки. Может быть, каждую пятницу вы покупаете арбуз. Или по дороге домой заходите за ягодами. Или же вы предпочитаете пить чай на балконе, когда становится прохладнее по вечерам. У кого-то есть традиция хотя бы каждое лето, хотя бы один раз встретить рассвет. У кого-то обязательно съездить на озеро. А кто-то не считает лето начавшимся, пока не услышит стрекот кузнечиков. А такие привычки становятся своеобразными якорями памяти. И именно благодаря им спустя годы мы говорим: «А помнишь вот именно то лето?» Хотя вспоминаем вовсе не даты, а ощущения. Вот таким образом, друзья, от привычек приходим к воспоминаниям. Уже сегодня подумайте о своих привычках. Я уже говорю, это не первый раз. Сегодня подумайте, загляните внутрь себя. Возможно, даже придумайте какую-то новую привычку, которую вы начнете прямо сегодня и до окончания лета. Она, в принципе, еще успеет укорениться у вас и принесет новые впечатления.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, и голенько полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию, выведите людей из помещения, оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон, не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Возвращаемся в эфир, друзья. Точная белорусская 13.17. Баранович FM в эфире. И сегодня в дневном эфире мы говорим о привычках. И знаете, иногда одна маленькая привычка может оказаться гораздо важнее, чем кажется. Есть известная история, связанная с английским адмиралом Горацио Нельсоном. Его моряки рассказывали, что каждый вечер, каким бы тяжелым ни был день, Нельсон обходил палубу своего корабля. Он здоровался с матросами, интересовался, все ли в порядке, иногда мог перекинуться пару слов и просто похлопать кого-то по плечу. Ну, казалось бы, обычный вечерний обход, но это была уже привычка. Но однажды именно эта привычка спасла корабль. Во время такого обхода Нельсон заметил едва уловимый запах дыма. Матросы сначала решили, что показалось, но капитан настоял проверить трюм. Оказалось, там уже начинался пожар, его быстро потушили, и беды удалось избежать. После этого один из моряков сказал очень мудрую фразу: «Капитан спас корабль не героизмом, он спас его своей привычкой». И ведь это касается каждого из нас. Мы редко задумываемся, что именно маленькие повторяющиеся действия однажды приносят большой результат. Ну, например, привычка пристегивать ремень безопасности, привычка звонить родителям, привычка гулять вечером или привычка говорить близким «береги себя». Они кажутся такими обычными, пока однажды не понимаешь, насколько они были важны. Психологи вообще считают, что наша жизнь состоит не столько из больших решений, сколько из маленьких действий, которые мы повторяем каждый день. Поэтому сегодня предлагаю, в очередной раз предлагаю задуматься, а какая ваша привычка делает вашу жизнь лучше. Может быть, вы всегда завтракаете всей семьей, и это объединяет вашу семью. А может быть, каждое утро выходите из дома на 10 минут раньше, чтобы не спешить. Или каждый вечер находите время позвонить человеку, который вам дорог. Иногда именно такие привычки становятся нашими самыми надежными друзьями, ведь большие перемены начинаются с маленьких повторений. А вообще, очень хотелось бы верить, что у многих из вас есть привычка включать Баранович FM и наслаждаться или поднимать свое настроение вместе с нами. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь на одной волне с Баранович FM. Ну а мы продолжаем. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко собрал селекторное совещание. На прямой связи были все области и каждый район. На заседании президент отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и рапса, второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно спланировать – задача всей вертикали, от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и премьер-министра, подчеркнул белорусский лидер. В этой связи он обозначил главные условия для успешного проведения нынешней кампании. А именно, комбайны, тракторы, а также зерносушильные комплексы должны быть исправны. И за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди.

регулировании и торговли Екатерина Макуценя. На таких площадках можно найти все необходимое для учащихся. Одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. В больших городах точки будут расположены рядом с крупными торговыми объектами. Подробная информация размещена на сайтах облсполкомов, горосполкомов и СМИ. Многие организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенные распродажи стартовали 15 июля и продлятся до середины сентября. Продолжаем выпуск. На Брещине нацелены собрать около 2 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Несмотря на сюрпризы погоды, аграрии планируют прибавить к цифрам 2025-го и стремительно преуспевают в данном направлении. В Барановичском районе уже завершили уборку озимого ячменя и приступили к рапсу. Из 8170 гектаров площадей освоено 1600, или 19% от плана, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, урожайность выше прошлогодней и на данный момент составляет 29,6 гектаров с кругом. Это среднеобластной показатель. Наши труженики не только выполняют задачи с опережением сроков, но и ставят рекорды. Накануне в открытом акционерном обществе «Крошен» состоялось чествование передовиков жатвы. Комбайнеров, намолотивших первую 1000 тонн зерна, а также молодого водителя, который столько же перевез. И о спорте. Футболисты Барановичского клуба в августе проведут два домашних матча к ряду в рамках 16 и 17 круга чемпионата высшей лиги страны. 1 августа соперником на стадионе «Городской» станут игроки «Ислачи». Поединок стартует в 16 часов 10 минут. С этой же командой подопечные Романа Киренкина будут оспаривать выход в 1/4 Кубка Беларуси уже на этих выходных, 25 июля на выезде. 9 августа красно-синие встретятся с борисовским «Батэ» на родном поле в Барановичах. Начало в 16:45. К новостям компании.

0: в торговую сеть. Телефон плюс 375 44 779 60 30. 779 60 30. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: На текущей неделе Беларусь ожидает неустойчивая, влажная и прохладная для разгара летнего сезона погода. Свежие воздушные массы с севера Атлантики понизят температурный фон на 1-3 градуса, а фронтальные разделы принесут новые порции дождей в сопровождении гроз и шквалистого ветра. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха днем 16-18 градусов, вечером 14-15. Ночью до 13 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Наверняка хотя бы раз каждый из нас слышал фразу «Новая привычка формируется за 21 день». На самом деле все немного интереснее. Современные исследования показывают, что универсального срока не существует. Одним людям достаточно 3 недель, другим требуется 2 месяца, а иногда даже и больше. Все зависит от самой привычки и от человека. Но есть одна закономерность. Самое сложное – это не 21 день. Самое сложное – это тот самый первый день, когда вы решаетесь на эту привычку, либо на изменение привычки. Именно сегодня нужно сделать первый шаг. Да, это такой вот намек. Или если вы ждали того самого знака судьбы, то вот он сегодня к вам пришел. Сегодня нужно сделать первый шаг. Например, выйти вечером на прогулку, или же выпить больше воды, или почитать 10 страниц книги, или перестать проверять телефон каждые 5 минут. Ну а дальше будет становиться только легче, потому что мозг очень любит повторение. Кстати, лето считается одним из лучших периодов для появления новых привычек. Мы чаще бываем на улице, больше двигаемся, легче соглашаемся на что-то новое. Поэтому, если вы давно хотели что-то изменить, возможно, лучший день для начала этого именно сегодня. Подумайте об этом. Ну а если подумаете и решите «да», то обязательно действуйте.

0: Бывший.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Реклама.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Все мы изначально чайники с мечтами.

Ну что ж, друзья, приближаемся к 2 часам дня. Это значит, время дневного эфира подходит к своему завершению. Сегодня мы весь день говорили о привычках и выяснили, что они бывают очень разными. Смешными, полезными, семейными, летними и даже немного странными. Но, пожалуй, самые ценные привычки – это те, которые делают нас счастливее. Ну, например, каждый вечер звонить родителям или каждое воскресенье собираться всей семьей за одним столом.

столом, или покупать цветы не только по праздникам, а вот так, без повода, или обязательно желать друг другу доброго утра, спокойной ночи, или каждый день находить хотя бы одну причину улыбнуться. Психологи говорят, что именно такие маленькие повторяющиеся действия формируют ощущение стабильности и благополучия. И, наверное, в этом и есть что-то очень красивое. Мы не всегда можем изменить весь мир, но можем сделать привычкой добрые слова, вечерние прогулки, объятия с близкими или чашку чая в тишине после насыщенного дня. Именно из таких мелочей постепенно и складывается большая счастливая жизнь. Ну что ж, друзья, пришло время прощаться. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-4 метра в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов, вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком «плюс».

0: принципу.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает: ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Руководителям хозяйств нужно управлять уборочной в поле, заявил Александр Лукашенко. Активисты БРСМ Барановичи вышли на благоустройство дворовых территорий города. Об этом и другом подробнее. Руководителям хозяйств нужно управлять уборочной в поле, а не из окна кабинета. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании, передает Белта. Глава государства отдельно остановился на преступлениях, зафиксированных сотрудниками МВД во время уборки урожая. Основные – воровство горюче-смазочных материалов, хищение комплектующих и запасных частей, взятничество. Кроме этого, выявлено 150 нетрезвых работников. Обнаружены приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. По стране прокуратурой установлен 41 такой случай в 25 районах Брестской, Минской и Могилевской областей, обратил внимание Александр Лукашенко. 1 633 200 квадратных метров. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию за первое полугодие 2026 года, сообщили в Белстате. Организации всех форм собственности построили 16 300 новых квартир. Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий сдали порядка 525 000 квадратов, или треть от всего объема. В 45% использована господдержка. Кроме того, для многодетных семей возведено 156 500 квадратных метров. В сельских населенных пунктах сдано в эксплуатацию свыше 640 000 квадратов. В лидерах Минская, Брестская и Могилевская области. Продолжаем выпуск. Все путевки в загородные, дневные и спортивные пришкольные лагеря раскуплены, сообщили в представительстве Брестского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. В детском оздоровительном лагере «Звездочка» за все три смены отдохнет 278 ребят, в «Лесной радуге» – 426, в «Мечте» – 881. «Электрон» примет 960 детей, «Строитель» – 309, «Журавушка» – 580, «ИСА» – 447, «Дружба» – 703 юных отдыхающих. По состоянию на 20 июля за городом уже оздоровилось 4584 мальчиков и девочек. Дневные пришкольные лагеря посетили 3748 человек, из них 605 из многодетных семей. В спортивных – 1177 воспитанников. В августе ожидается еще один заезд юных спортсменов. Активисты БРСМ Барановичи вышли на благоустройство дворовых территорий города в рамках специального задания «Волонтер ЖКХ молодежного марафона «Добро Бел». Ребята привели в порядок придомовые зоны, почистили от сорной растительности тротуары, покрасили скамейки, убрали мусор. Так обновленный вид получили локации в микрорайоне Вторые Третьяки, Военном городке, центре и на улице Парковая. Инвентарем, краской и средствами защиты обеспечила волонтеров городское ЖКХ. По словам первого секретаря Барановичского горкома БРСМ Никиты Маше, также в поле зрения активистов горячий сезон озеро Светиловское и водохранилище Мышанка. Активисты наводят порядок в прибрежной зоне, собирают мусор на прилегающей территории. Оказание безвозмездной помощи меняет жизнь к лучшему. Добровольцы приобретают опыт, решаются вопросы экологии, городская среда становится комфортной. Итоги марафона будут подведены в ноябре. Лучших представителей молодежного движения наградят, подытожил Никита Машей. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком плюс.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 14-15. Ночью ожидается до 13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президент поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Единовременную помощь к школе получат многодетные семьи Барановичского района. Об этом и другом подробнее. Президент поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании, передает Белта. Реагируя на доклад председателя комитета госконтроля Василия Герасимова, лидер республики отметил, премьер-министру Александру Турчину и главе КГК в течение этой и следующей недели предстоит отреагировать. Президент подчеркнул, что бардак никто терпеть не будет. В этом вопросе глава государства также обратил внимание на работу и ответственность за ситуацию уполномоченных президента по регионам и напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизатора. В Брестской области археологи раскрыли тайну, которая была скрыта веками. В земле обнаружены фундаменты двух башен первоначального замка Сапег конца XVI – начала XVII века. Еще до того, как в Ружаны был приглашен знаменитый архитектор Ян Самуэль Беккер, который превратил его в роскошный дворцовый комплекс. Находка проливает свет современникам на полную историю объекта. Пятигранная башня примыкала к северо-восточному углу резиденции и несла жилую и оборонительную функции одновременно. На втором этаже располагался кабинет Льва Сапеги. Сейчас вскрыто подвальное помещение. И здесь уникальная сохранность. Камень камню. Так, как положили мастера почти полтысячелетия назад. Сегодняшнее открытие – это мост между эпохами. От барокко до классицизма. Вся трансформация теперь видна в камне. Находку законсервируют так, чтобы туристы увидели первоначальный облик. Продолжаем выпуск. У родителей школьников продолжается горячая пора. Активно идет подготовка к новому учебному году, в том числе обновление гардероба и канцелярии. Закрыть эти потребности многодетным помогает и государство. Материальная помощь, которая выдается на каждого ребенка, хорошее подспорье. В Барановичском районе за единовременной выплатой к учебному году обратилось более 360 семей, рассказали в территориальном центре социального обслуживания населения района. В структуре подчеркнули, что прием заявлений продолжается. Данная помощь от государства положена парам с тремя и более детьми до 18 лет. Доход при этом не имеет значения. Размер выделенной суммы 30% от бюджета прожиточного минимума, актуального на 1 августа 2026. Причем начисляется она на каждого школьника. Профсоюзные юристы 30 июля проконсультируют граждан в Барановичском регионе. Любой желающий сможет бесплатно задать вопросы, связанные с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. При необходимости для решения проблемы по желанию обратившегося могут быть привлечены сотрудники прокуратуры. Прием проведет советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Алла Жданович. Здесь до 12 часов площадкой для диалога станет детская музыкальная школа искусств, а с 12 до 14 городская организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, улица Горького, 20. Предварительная запись по телефону 8 0 162 21 87 90, с 8:30 до 16:30. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля газонокосилка

0: 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко задал планку для уборочной. Со следующей недели не меньше 6% в день. В Барановичском госуниверситете назвали самые популярные специальности. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно собирать не менее 6% посевов, зерновых и без потерь. Соответствующее задание он дал на селекторном совещании, передает Белта. Особое внимание – соблюдению технологической дисциплины. Глава государства призвал правоохранителей также держать вопрос на контроле и помогать в этом плане председателям райисполкомов, руководителям хозяйств. Менее двух месяцев осталось до 33-го дня белорусской письменности. Столицей одного из главных культурных событий страны 5-6 сентября станут Костюковичи Могилевской области. И не случайно. Костюковщина – родина целой плеяды известных литераторов Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова, Олеся Письменкова и других мастеров слова. Город активно готовится к предстоящему мероприятию. Работа кипит во всех направлениях. По традиции, в населенных пунктах, принимающих праздник, проводят капитальные ремонты, реконструкции зданий, улиц и площадей, обновление жилфонда, открывают объекты социально-культурной сферы, памятники архитектуры. Напомним, в прошлом году гостей встречала ЛИДА. В Барановичском государственном университете идет обработка заявлений от абитуриентов и формирование конкурсных списков. Уже подведены первые итоги вступительной кампании, сообщила ответственный секретарь приемной комиссии вуза Дина Лабун. По ее словам, документы подали 1153 человека на имеющиеся 587 бюджетных мест. Наиболее напряженная конкуренция сложилась на следующие специальности. Электронная экономика, организация управления физической культурой, спортом и туризмом, современные иностранные языки, бухгалтерский учет, анализ и аудит, техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции. Для многих поступающих уже идут внутренние испытания. После этого будут опубликованы имена зачисленных. Продолжаем выпуск. В Барановичах на улице Наконечникова произошел пожар в пятиэтажном кирпичном доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт ГРУЧС ранним утром 20 июля. Спасатели оперативно прибыли по адресу. На месте происшествия установлено, что огнем охвачена квартира. Нахождение людей неизвестно. Позже в одном из помещений был обнаружен погибший гражданин 1985 года рождения. В результате пламя повредило пол, мебель, закопченные стены и потолок. Причины случившегося выясняются. Но уже ясно, такие трагедии почти всегда можно предотвратить. Простые правила помогут сохранить не только имущество, но и жизнь. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович FM.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести все запланированные на сегодня тематические рубрики, плюс провести смс-розыгрыш, и, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист сегодня порадует вас какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 21 июля на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения, делимся последними новостями, рекламой, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся переключиться на игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Баранническому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Кафе «Изим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Изим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Brainstorm.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она, естественно, достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 21 июля в 2007 году, вышла в свет последняя, седьмая книга о Гарри Поттере. Помните ли вы ее подзаголовок? Вариант первый – Орден Феникса, вариант второй – Принц Полукровка и вариант третий – Дары Смерти. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. А в этот день, 21 июля в 2007 году, вышла в свет последняя, седьмая книга о Гарри Поттере. Помните ли вы ее подзаголовок? Вариант первый – Орден Феникса, вариант второй – Принц Полукровка и вариант третий – Дары Смерти. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
0: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности в 7 карат. Только по телефону +7 529 689 77 78.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется последняя книга в серии о приключениях знаменитого волшебника Гарри Поттера. Последний том этой невероятной истории появился в книжных магазинах именно в этот день, 21 июля 2007 года. Сама книга называется «Гарри Поттер и дары смерти». Как многие из вас правильно вспомнили, Джоан Роулинг закончила писать книгу 11 января 2007 года в отеле «Балморал» в Эдинбурге. За 5 дней до начала продаж книги в интернете появились фотографии и копии, созданные с помощью сканера страниц американской редакции 7-й книги. Копии оказались подлинными. Впоследствии выяснилось, что виновником утечки был интернет-магазин Deep Discount, который, нарушив эмбарго на продажу книги, выслал около 1200 экземпляров покупателям по почте до назначенной даты. В день старта продаж в США было продано 8,3 миллиона копий, то есть продавалось более 100 книг в секунду. В Великобритании рекордные 2,7 миллиона, а в общем 12 миллионов копий. Роман занял первое место в списке бестселлеров по версии Publishers Weekly за 2007 год. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6653. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно», работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Аграрии Брестской области завершили уборку озимого ячменя. Дороги в Барановичах обретают комфортное покрытие. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана, передает Белта. Белорусский лидер подчеркнул, что президент этой страны попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока. И это касается не только Витебской области, которая в настоящее время наиболее активно задействована в реализации соответствующих планов. В свою очередь, республика предоставит весь перечень социальных услуг и гарантий. Обращаясь к руководителям регионов, глава государства подчеркнул, что на местах должны самостоятельно решать, нужно ли привлекать зарубежных работников. Аграрии Брестской области завершили уборку озимого ячменя. Об этом доложил главе государства председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2026-го. Намолочено 160 тысяч тонн при урожайности более 47 центнеров с гектара на 1,8 центнера с круга больше уровня 2025-го. В целом, в закрома перевезли урожай с 22% площадей зерновых – 307 тысяч тонн. С озимым рапсом справились на 66%. Урожайность этой культуры – 30,6 центнеров с гектара. Как рассказал руководитель Брещины, на угодьях сольном обработано 80% отведенных территорий. До 1 августа эту работу завершат. Также в регионе приступили к поставкам пивоваренного ячменя, ржи и пшеницы. Госзаказ будет выполнен в полном объеме, заверил Петр Пархомчик. Александр Лукашенко, заслушав доклад, напомнил, что в ближайшее время намерен посетить Брестскую область. Продолжаем выпуск. Дороги в Барановичах обретают комфортное покрытие. Большинство объектов обновляется согласно плану, утвержденного на 2026 год. Однако список пополняется отрезками, которые требуют дополнительной реконструкции. Изменения вносятся в том числе согласно обращениям граждан. Так, сплошное асфальтирование специалисты предприятия «Барановичи Ремстрой» выполняют рядом с детским садом яслями номер 40, рассказал директор Максим Сасин. Техника и дорожники трудятся в южном микрорайоне на участке от Коммунистической, 23, до учреждения дошкольного образования. В работе еще несколько объектов. Двор, многоэтажек по улице Фабричная и укладка тротуара мелкоштучной плиткой на путепроводе на проспекте Советском. Кроме того, кипит работа во всех микрорайонах. Идет отсыпка магистралей, грейдирование, ямочный ремонт. Запланированный на первое полугодие объем реализован в полной мере, подчеркнул Максим Сасин. На живописном берегу водохранилища «Остров» в Ляховичском районе 24 июля стартует трехдневный областной молодежный форум-лагерь «Прибужье-2026». Традиционное событие объединит порядка 400 активных и талантливых молодых людей Брестской области уже 12-й раз. Предусмотрено три блока – спортивный, интеллектуальный и творческий. Намечены состязания по волейболу, поднятию гири, дартсу, технике велосипедного туризма, сплавы на байдарках. Пройдут открытые диалоги, блиц-турниры, квиз, творческие конкурсы и культурные мероприятия. Это отличная возможность для работающей молодежи проявить свои лидерские качества. По итогам будет сформирована команда, которая представит первый регион на республиканском спортивном фестивале. К слову, в минувшем году на вершине пьедестала оказалась команда Барановичей. А состав Барановичского района замкнул тройку лидеров. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Метеоусловия в рабочие дни в Беларуси продолжит определять тыловая часть циклона, центр которого переместится на Ленинградскую область. В большинстве районов дожди, днем с грозами. Ветер порывистый, к субботе потеплеет. И предварительно в предстоящие выходные погода улучшится. Осадки прекратятся, а температура начнет повышаться. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

второй час уточним вынесенное стандартной рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только розыгрышами, но и узнаем что-то действительно полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем от 15 до 20 градусов тепла. Пасмурно и, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности в 7 карат. Или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Известный экс-футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Стороны уже подписали долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях. По данным источника, устная договоренность была достигнута еще в ноябре, а теперь стороны закрепили ее в юридическом поле. С осени интерес к Зидану проявляли некоторые футбольные клубы, однако он остался верен выбору возглавить сборную Франции. Напомним, Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял мадридский Реал в 2016, 2018 и с 2019 по 2021 годы. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая 3 титула победителя Лиги чемпионов. Международная федерация футбола приняла решение отменить удаление полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за драку в финале чемпионата мира с Испанией. Никаких дисциплинарных мер по отношению к футболисту применено не будет. Об этом сообщает журналист BBC Sport Дейл Джонсон в своем твиттере. Напомним, после финального свистка в матче между Аргентиной и Испанией на поле случилась потасовка. Защитник аргентинцев Науэль Малина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединился и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала хавбек агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за партнера по сборной. Футбольный клуб «Монако» отклонил третье предложение «Пари Сен-Жермен» о покупке полузащитника Магнуса Аклиуша. Об этом сообщает он за «Мондиаль». Моногаски настаивает на стоимости хавбека в размере 50 миллионов евро. Величина третьего предложения парижан не уточняется. Отмечается, что клубы стали ближе к согласованию сделки, несмотря на отказ княжеского клуба. Сам футболист ранее уже договорился с ПСЖ об условиях сотрудничества. Он стремится пополнить состав чемпиона Франции. Магнус Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступает с лета 2022 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 7 голов и 11 результативных передач в 43 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. На сегодня вынесено несколько интересных поединков, в том числе и в квалификации Лиги чемпионов. Второй раунд, первый матч. Австрийский «Штурм» на своем поле принимает шотландский «Хартс», едва не ставший сенсационно чемпионом Шотландии в прошлом сезоне. Стартует свисток в этом матче, прозвучит в 21:30. Не пропустите.

0: Наше радио. Барановичи ФМ. Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

В рубрике «Неформат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним большой хит «Rhythm of the Night». Это песня итальянской евроденс-группы «Корона», выпущенная как их дебютный сингл в 1993 году в Италии и в 1994 по всему миру. Песня дала название дебютному студийному альбому группы 1995 года. Авторами трека выступили Франческо Бантемпи, Анерли Эмма Гордон, Джорджо Спанья, Пит Гланнистер и Майк Гаффи. Продюсером стал Бонтемпи, а вокал записала итальянская певица Джованна Берсоло, также известная как Дженни Би, которая, что интересно, не была указана на сингле и не снималась в клипе из-за боязни сцены. В клипе снялась фронтвумен группы Ольга Соуза. Видео, в котором она выступает в парке развлечений, активно ротировалось на музыкальных телеканалах. «Rhythm of the Night» стал мировым хитом в 1994 году, достигнув первого места в Италии и войдя в первую пятерку чартов большинства стран Европы. В США песня не попала в десятку, достигнув 11-й строчки в чарте Billboard. В 22-м и 25-м годах «Rhythm of the Night» была включена в списки лучших танцевальных песен всех времен по версиям журналов «Rolling Stone» и Billboard соответственно. Итак, «Корона», сингл 1993 года «The Rhythm of the Night». Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наращивать темпы уборочной кампании, чтобы со следующей недели ежедневно собирать не менее 6% посевов зерновых и без потерь. Соответствующее задание он дал на селекторном совещании, передает Белта. Особое внимание – соблюдению технологической дисциплины. Глава государства призвал правоохранителей также держать вопрос на контроле и помогать в этом плане председателям райисполкомов, руководителям хозяйств. Менее двух месяцев осталось до 33-го дня белорусской письменности. Столицей одного из главных культурных событий страны 5-6 сентября станут Костюковичи Могилевской области. И не случайно. Костюковщина – родина целой плеяды известных литераторов Аркадия Кулешова, Ивана Чегринова, Олеся Письменкова и других мастеров слова. Город активно готовится к предстоящему мероприятию. Работа кипит во всех направлениях. По традиции, в населенных пунктах, принимающих праздник, проводят капитальные ремонты, реконструкции зданий, улиц и площадей, обновление жилфонда, открывают объекты социально-культурной сферы, памятники архитектуры. Напомним, в прошлом году гостей встречала ЛИДА. У родителей школьников продолжается горячая пора. Активно идет подготовка к новому учебному году, в том числе обновление гардероба и канцелярии. Закрыть эти потребности многодетным помогает и государство. Материальная помощь, которая выдается на каждого ребенка, хорошее подспорье. В Барановичском районе за единовременной выплатой к учебному году обратилось более 360 семей, рассказали в территориальном центре социального обслуживания населения района. В структуре подчеркнули, что прием заявлений продолжается. Данная помощь от государства положена парам с тремя и более детьми до 18 лет. Доход при этом не имеет значения. Размер выделенной суммы – 30% от бюджета прожиточного минимума, актуального на 1 августа 2026. Причем начисляется она на каждого школьника. Продолжаем выпуск. Православные верующие 21 июля отмечают День памяти иконы Казанской Божьей Матери. Этот чудотворный образ является одним из самых почитаемых ликов Богоматери. Недаром христиане отмечают дважды в году – в конце осени и на экваторе лета. История праздника начинается с явления величайшей святыни – девочки Матроне на пепелище в городе Казань в 1579 году. Чистый образ олицетворяет заступничество и духовное сплочение народа. Икона считается у православных христиан покровительницей семьи. Из глубины веков есть традиция дарить молодоженам на венчание пару икон – Казанской Божьей Матери и Спасителя. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный. 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 12-13 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».